0: give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Don't worry.
2: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
1: Уже все скачалось?
2: Уже загрузилось?
1: Уже так?
3: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.

0: приложений и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Вижу больное горло. Ларитрицин!
3: Да, здесь нужен тройной состав.
4: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин – спасение больного горла.
5: Переходи со своим номером. Безлимит – самый выгодный тариф.
6: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
7: В магазинах Fix Price салфетка сервировочная всего за 149 рублей. Кружка с крышкой всего за 279 рублей. Свеча в банке всего за 249 рублей. Fix Price. На все низкая цена.

0: Любые неполадки решают мармеладки. Джумс, Джумс, Джумс. Джумс – потрясающие формы.
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
1: Посмотрел сотни обзоров.
0: Изучал машины в городе.
2: Даже у друга взял покататься.
0: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.
3: Опять сопли снова на больничный.
4: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
5: Один заболел, всем Кагацел.
6: Колл-центр мошенников уже направил алчный взгляд на город. Но у них, конечно же, ничего не вышло. И все жители подключили бесплатные сервисы защиты в Сбербанк онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо. Безопасность – это мы.
7: Спрей назальный всего за 499 рублей. Фикс прайс. На всю низкая цена.
8: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.
9: Bridge Media представляет.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Алло, Санек, а я на Кубе. Тут такая жара.
1: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард.
2: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
3: Огурец – моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Банали. Осужает, хрустит, качает. Банали. Осужает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Хрустит, качает.
4: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
5: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
6: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
1: И много карт перепробовали?
0: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
1: Замануха. Ну, будем оформлять. Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
2: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ.Банке.
3: You're a regular Rip Van Winkle, huh? What have you been doing, Pat?

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вау! Предложение М-косметик. Кэшбэк до 20% на все с картой Magnit Pay. Оформите карту в приложении Magnit и наслаждайтесь покупками с выгодой до 20% на все.
1: Но сколько можно стресса и вредной еды?
2: Объявляю боль и спазм.
1: Попробуй Неабутин. С тройным действием.
2: Ответ у нас один. Неабутин.
3: Мой нежный мальчик.
4: Все, кофе и почти приехал.
5: Слушай, спасибо, что не спишь.
6: Да я и не собирался.
7: Поддержка дороже денег. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.
8: В Магните максимально снижаем цены. Рис Националь Бальда 144,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением Магнит.
9: Робот-пылесос Мидея со станции самоочистки за 19 990 рублей.
10: Вижу больное горло. Лоротрицин!
11: Лоротрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Лоротрицин – спасение больного горла.
8: В Магните максимально снижаем цены. Сыр Брест-Литовск 159,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением Магнит.
12: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ну все, пока. Тебе Таня будет заходить.
1: Дружба дороже денег.
0: Собирайся, ты едешь со мной.
1: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
2: Огурец – моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Освежает, хрустит, качает. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Качает.
3: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый ростмастер и легендарные острые крылышки. Растикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Растикс. Настроение есть.
4: Опять сопли снова на больничный.
5: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
6: Один заболел, всем Кагацел.
7: Счастливые люди всегда рядом.

0: продуктов на теплый трикотаж. Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР до ЗП? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

we are living in darkness.

0: Повышенная кислотность может вызывать изжогу, боль, тяжесть. Амес борется с причиной проблем с желудком, снижая выработку кислоты. Амес всего за 8 рублей в день.
1: Витамина D, нехватка сна, кончилась зарядка, так что утром мы бежим принимать Аквадетрим. Лучше всех подарить силы, водная форма Аквадетрима.
2: Больше Аквадетрима выгодно. Сейчас скидка на Аквадетрим капли 30 миллилитров.
3: Акрихин.
4: Вам столик на одного.
5: А он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
0: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
6: У вас кашель.
7: Примите Амбраксол Реневал.
8: Бромгексин Реневал.
9: Мы доверяем Реневал. Мы выбираем Реневал.
10: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
11: Хилак Форте кишечнику комфортно.
10: Покупайте в аптеках Плюс.
12: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
13: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
14: Не видно. Не видно. Не видно.
15: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
16: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
17: За полгода бы рассчитался, но переплата будет
16: огромная.
17: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
16: А кто их заплатит?
18: Магазин заплатит. Будем оформлять.
17: Телевизор.
18: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
19: Time line. Service saved.

Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Алло, Санек, а я на Кубе. Тут такая жара.
1: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
2: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сбер инвестиций.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Цель не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Сужает, хрустит, качает.
1: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
2: И сколько дюймов нужно для счастья?
3: 85. За полгода бы рассчитался, но переплата будет
1: огромная.
3: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
1: А кто их заплатит?
2: Магазин заплатит. Будем оформлять.
3: Телевизор.
2: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Вы платите только за товар, а все проценты заплатит магазин. Это справедливо. Это халва. Наряд.

0: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на дыре до ЗП? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: В животе какой-то триллер начинается.
2: Тримедат действует на причину дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
3: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно.
5: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domru Wave. Лови гигабитную волну с Domru Wave.
6: Wake up cool. Заряжаем позитивом с самого утра. Пробуждающее шоу Wake up cool. Яркая, энергичная музыка для создания отличного настроения на весь день. Каждое утро.
7: Wake up cool на Bridge Classic.
8: Time Line.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
1: Уже все скачалось?
2: Уже загрузилось?
1: Уже так?
3: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вам столик на одного.
1: Секундочку, а он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
2: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
3: Когда надо выступать и наступать, а живот скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо от боли и вздутия. Когда скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо. В аптеках плюс. Эксантрик!

0: акцента на туши от Vivienne Sabo.
1: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артра» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артра». Всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
2: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
3: За полгода бы рассчитался, но переплата будет...
2: огромная.
3: Так не хочется проценты платить. Товарищ Халва уполномочен.
2: А кто их заплатит?
4: Магазин заплатит. Будем оформлять.
3: Телевизор.
4: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
5: Болит живот?
6: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив

7 дней, и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
2: Дом РФ Банк знает. Когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
3: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
4: Time line. Service say.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вместе. Монарх Велюр 400 грамм за 999 рублей.
1: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
2: Ага.
1: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
2: Папа!
1: Они появились у нас дома!
3: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
5: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
6: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
7: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Для тех, кто хочет еще быстрее, Мегафон ускоряет самый быстрый интернет и запускает опцию Мега 5G, чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Мегафон – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите зимнюю шину от ТАР Р-15 за 2999 рублей.
4: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пей.
5: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
6: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
7: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
8: И много карт перепробовали?
7: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
8: Замануха. Но будем оформлять.
9: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулось. Это справедливо. Это халва.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Цель не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
1: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
2: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней и ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
3: Не смотри на карту.
4: И не думай о процентах 150 дней.
5: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: Time line.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: нежный мальчик, ты прости меня.
1: А не пой.
0: А ты чего замолчал? Давай тоже. Я хоть буду понимать, что ты не уснул.
1: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Все, кофе и почти приехал.
2: Слушай, спасибо, что не спишь.
0: Да я и не собирался.
3: Поддержка дороже денег. Будьте на связи в нужную минуту. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ББ.
5: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите моющий пылесос Dreamy H15S за 22 990 рублей.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатели вашего железного друга в любых условиях. G-Energy – значит настоящий друг.
7: Обычно ты Леша.
8: Или Леха.
7: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
8: Алексей, мастер жить выгоднее.
7: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
8: А Муся 3 тысячи в плюсе.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесубыть.банк.
2: При первых симптомах простуды Ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт внимания Ибуклин.
3: Скидки до 50%. Stellary.
4: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
5: Хилак Форте кишечнику комфортно.
4: Покупайте в аптеках плюс.
6: Это что еще за чудище трехголовых? Достаточно одной.
7: В банке ПСБ касса 3 в 1 и эквайринг 1%. Подключите за один день.
8: Вот это ты в кассу зашел.
7: ПСБ. Банк сильной страны.
9: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей.
10: Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пей.

0: Огурец – моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Бананиха. Освежает, хрустит, качает. Бананиха. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Бананиха. Освежает, хрустит, качает.
1: Опять сопли снова на больничный.
2: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
3: Один заболел, всем Кагацел.
4: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите шлифовальную машину Нокон за 2890 рублей.
6: Алло, Санек, а я на Кубе. Ха! Тут такая жара. Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард.
4: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами спасибо. Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
7: Bridge Media представляет.

Entity Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Смотрите, сейчас спросят.
1: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
2: Тут нужен эксперт, Авито-авто.
0: Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
3: А это хорошая история.
0: Запчасти с гарантией производителя – это Авито-авто.
4: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Обычно ты Лёша.
1: Или Лёха.
0: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
1: Алексей. Мастер жить выгоднее.
0: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
1: А Муся 3000 в плюсе.
0: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Сэм Кухня, и ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в Магните. М-кухня. Как вкусно жить.
2: 5G уже здесь, а значит, теперь невероятных уже у вас станет больше.
3: Уже все скачалось?
4: Уже загрузилось?
3: Уже так?
5: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
6: Огромный колл-центр кибермошенников уже направил свой алчный взгляд на Тихий город. И в решающий момент у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь каждый житель бесплатно подключил сервисы защиты в Сбербанк онлайн себе и близким. Так они усилили безопасность и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
7: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала: ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
1: Посмотрел сотни обзоров.
0: Изучал машины в городе.
2: Даже у друга взял покататься.
0: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.
3: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
4: Ага.
3: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
4: Папа!
3: Они появились у нас дома!
4: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G со скоростью 5G.
5: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
6: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
7: Давай быстрее, опаздываем.
8: Да, мам.
9: Тебе что, деньги девать некуда?
8: Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
10: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
7: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк онлайн.
11: Time line. Service saved.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
1: Вам столик на одного.
2: Секундочку, а он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
3: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
4: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками. И открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
5: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней и ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
6: Не видно. Не видно. Не видно.
7: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
8: 5G уже здесь, а значит, теперь невероятных «уже» у вас станет больше.
9: Уже все скачалось?
10: Уже загрузилось?
9: Уже так?
11: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
12: Time line. Service safe.

It's worth it.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: В приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-авто.
3: Алло, Санек, а я на Кубе. Ха! Тут такая жара. Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
4: Выигрываете квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.

0: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Ты пришел, и мир мой счастьем задышал.
6: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
7: Выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.

Любые неполадки решают мармеладки. Джумс, Джумс, Джумс. Джумс – потрясающие формы.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You were scared.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell.

0: скидками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
1: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
2: Покормить кота, сделать отчет, когда хочется успеть все и вкусно позавтракать, заказывайте комбо-наборы готовой еды со скидкой 15%. Например, блин с ветчиной, сыром и онигири с семгой. «Самокат» – без лишних трат. Выгоднее со «Сберпрайм».
3: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности,

0: Ждать нельзя.
1: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
0: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
1: Т-бизнес. И дело делается.
2: На ВБ покупаю. За баллы как за рубли.
3: Мой ВБ – новая программа лояльности. С каждой покупки получайте баллы и оплачивайте ими любые следующие заказы.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: точно.
1: Snoop Oxy.
2: Нужно снимать заложенность носа.
1: И увлажнять слизистую.
2: Уникальный состав с морской водой Snoop Oxy помогает облегчать носовое дыхание
1: и препятствовать сухости.
2: Snoop Oxy. Двойная помощь при насморке.

0: Только 33% на туши от Vivienne Сабо.
1: Не хочешь призывать клев? Профолаза. Садись.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление предстательной железы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Думаете, а вдруг еще пригодится? И это люстра, и это... плитка. Еще как пригодится. Чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель выгоднее. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито.
4: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей.
5: Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Dom.ru Way. Гигабитную волну с Dom.ru Wave.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В животе какой-то триллер начинается.
1: Проблем в ЖКТ бывает много. Урчание, боли, спазм, нарушение стула. Тримедат, эксперт в этом деле, помогает бороться с симптомами, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
2: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
3: Геморрой. На помощь приходит Винарус. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. А для уменьшения местных симптомов свечи Винопрот Алюм.
4: Time Line.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В М-косметик осенняя выгода до 40% на все. 15 октября скидка 20% и кэшбэк до 20% с картой Magnit Pay. М-косметик.
1: Огурец – моя ролевая модель. Встал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Бананиха. Освежает, хрустит, качает. Бананиха. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Бананиха. Хрустит, качает.
2: Опять сопли снова на больничной.
3: Есть выход. У нас в семье для этого Кагацел. Для взрослых и детей. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ и гриппа. Кагацел можно применять даже при запоздалом начале лечения и предупреждать осложнения.
4: Один заболел, всем Кагацел.
5: Обычно ты Леша. Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
6: Алексей, мастер жить выгоднее.
5: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
6: А Муся 3 тысячи в плюсе.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон.
1: Muted. Продуманная базовая одежда.
2: Мам, что с тобой?
3: Голова болит.
2: Это, наверное, из-за меня.
4: Мигрени Умнео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
3: Нет, милый.
4: Мигрени Умнео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.
5: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.

0: Спокойствие в инвестициях помогает держать фокус на цели. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения. Множество товаров
2: на Озон. Выбирайте на Озон.
1: Бумага «Зема Делюкс» 24 рулона за 599 рублей.
3: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками. И открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда надо выступать и наступать, а живот скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо от боли и вздутия. Когда скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо в аптеках плюс.
1: Красота в умении быть собой. В любое время. В любом образе. Снежная королева.
2: Есть Джифестал. Это не только панкреатин для снятия симптомов, но и активный компонент для выработки собственных ферментов. Фестал. Заказывайте в аптечном маркетплейсе Ютека.
3: Витамина D, нехватка сна, кончилась зарядка, так что утром мы бежим принимать Аквадетрим. Лучше всех подарить силы, водная форма Аквадетрима.
4: Больше Аквадетрима выгодно. Сейчас скидка на Аквадетрим капли 30 мл.
5: Окрехи.

0: Селен-Актив с ментолом и эвкалиптолом благодаря системе микрораспыления мягко и равномерно орошает слизистую носа, способствуя облегчению дыхания при насморке. Ксилен. Вселенная свободного дыхания. В аптеках плюс.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Бизнес – это не игрушки.
1: Но ты никого не слушаешь. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
3: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
4: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
5: Time line.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Взгляните на Озон. Подушки в ярких и нежных оттенках Прагма. Созданы для сна и отдыха.
1: В Магните коллекции со скидками до 70%. Получайте магнитики за покупки и обменивайте их на скидки. Больше магнитиков за колбасу Precision сырокопченую Останкино.
2: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
3: Ага.
2: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
3: Папа!
2: Они появились у нас дома!
3: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
5: Переведите пенсию в Сбер. Откройте выгодный вклад «Пенсионный максимум» с усиленной защитой и получите то, чего не ожидаете. Бесплатное обследование в Сберздоровье и шанс выиграть годовую медицинскую программу.
6: Это «Туса со вкусом». Участвует

0: розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников «Магниту дома». Покупай для участия печенье «Любятово».
1: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на «Озон». И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
2: В «Магните» максимально снижаем цены. Хлопья «Увелка» 5 злаков, 72,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
1: Зачем вы их таскаете?
2: Скидки на хобби, мили на полеты.
3: Карта рассрочки. Это для кафе.
4: Зарплатные, бонусы за спорт.
2: А это с кэшбэком на все.
5: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Не смотри на карту.
9: И не думай о процентах 150 дней.
7: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Выбирайте на Озон. Кондиционер для стирки белья Вернель за 519 рублей.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Освежает, хрустит, качает.
2: Ваш опыт точно нужен. Работа и подработка для профессионалов. На ХХРУ.
3: Мой нежный мальчик, ты прости меня.
4: А не пой.
3: А ты чего замолчал? Давай тоже. Я хоть буду понимать, что ты не уснул.
4: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Все, кофе и почти приехал.
5: Слушай, спасибо, что не спишь.
3: Да я и не собирался.
2: Поддержка дороже денег. Будьте на связи в нужную минуту. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.
6: В «Магните» максимально снижаем цены. Шоколад «Аленка» 79,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
0: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
7: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
8: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Time Line.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

disrespect.

0: Каждая женщина кажется королевой рядом со мной, когда у меня проблемы с кожей.
1: Но миллионы людей тоже сталкивались с зудом, покраснением и воспалением. И они нашли решение. Акридерм ГК интенсивнее проникает в воспаленную кожу, действует комплексно и помогает бороться с неприятными симптомами. Акридерм ГК. Здоровой коже красота.
2: Акрихин. Любимые вещи стареют, теряют цвет и растягиваются с каждой стиркой. Используйте гель «Ласка» с первой же стирки. Благодаря технологии 3D-уход «Ласка» сохраняет цвет и форму вещей, препятствует их старению и образованию катышков. Красота вещей даже после 20 стирок. Новая?
3: Нет, я стираю «Лаской».
4: При первых симптомах простуды «Ибуклин». Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, «Ибуклин».
5: Эссенциали «Форте Н» снижает усталость в два раза. Потому что печень отвечает за энергию. Ищите «Здравсити».
6: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
7: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
8: Не смотри на карту. И не думай о процентах 150 дней.
9: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Lounge Time.
1: Цель не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Освежает, хрустит, качает.
2: Но сколько можно стресса и вредной еды?
3: Объявляю боль и спазм.
4: Попробуй Неабутин с тройным действием. Помогает животам справляться с болью, спазмом. Нормализует моторику кишечника.
3: Мой герой. В животе боль и спазм? Ответ у нас один. Неабутин.
5: Bridge Media представляет.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Lounge Time.
1: Снуфокси.
2: Нужно снимать заложенность носа.
1: И увлажнять слизистую.
2: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание.
1: И препятствует сухости.
2: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
1: Мам, новый цвет.
3: Это палет.
1: Да, пора обновляться.
4: Крем-краска палет. Насыщенный стойкий цвет до 10 недель. 100% без седины. Тройная система палет улучшает качество волос, раскрывая глубину цвета.
1: Сияющие. Шелковистые волосы.
4: Палет. Восхитительный стойкий цвет.
5: Найти машину поможет Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
6: Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Не видно. Не видно. Не видно.
8: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Выбирайте на Озон.
1: Подгузники и трусики Джунион для комфорта днем и ночью со скидкой до 40%.
2: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
3: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
4: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
5: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
6: Открутите счет для бизнеса на vtb.rf.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Lounge Time.
1: Когда боль в теле застала врасплох, Райбуфен, в отличие от многих, активен уже через 15 минут. Единственная зарегистрированная молекула в России – Райбуфен.
2: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
3: Купи автомобиль в приложении «Т-банка» и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
4: В этом весь «Т».
3: В этом весь «Ты». «Т-авто».
5: Мам, что с тобой?
6: Голова болит.
5: Это, наверное, из-за меня.
7: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
6: Нет, милый.
7: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.
8: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
5: Уже все скачалось?
9: Уже загрузилось?
5: Уже так?
10: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
11: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
12: И много карт перепробовали?
11: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
12: Замануха. Но будем оформлять.
13: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
14: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ.Банке.
15: Bridge Classic.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Тонкие ломкие волосы – это не для меня. Новинка Глискур Эксперт Укрепления – сильный ход против ломкости. Шаг за шагом очищает, укрепляет, восстанавливает, уплотняет. Комплекс кератина, пептида и аминокислот. Волосы в 3 раза сильнее. Вместо ножниц используйте Глискур.
1: Магний В6 – номер 1 при избытке стресса и нехватке магния. Выгодно. В аптеках апрель.
2: Не смотри на карту.
3: Не думай о процентах 150 дней.
4: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: При первых симптомах простуды – Ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, Ибуклин.
6: В животе какой-то триллер начинается.
7: Тримедат действует на причину дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
8: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: И оплату ЖКХ в Сбербанк Онлайн.
2: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
3: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
4: В «Магните» максимально снижаем цены. Чебупицца «Горячая штучка» 139,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
5: Знать, что ты – совершенство. Эстель. Цвет совершенства.
6: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
7: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
8: Ага.
7: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
8: Папа!
7: Они появились у нас дома!
8: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
9: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.

classic.

0: Не начинай. Твой билет стоит так же, как мой. Я не могу взять тебя с собой. Ну все, пока. Тебе Таня будет заходить.
1: Дружба дороже денег.
0: Собирайся, ты едешь со мной.
1: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
2: В ресторанах «Ростикс» вкусные цены. Шеф-роллы, шеф-бургер за 149 рублей. Мой баскет за 199 рублей. И другие продукты по суперцене. «Ростикс», настроение есть.
3: Множество товаров на Озон.
4: Выбирайте на Озон. Скидки в дни Яндекс.Фабрики. Робот-пылесос «Тувио» за 6100.
5: Сэм Кухней, ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в магните. М Кухня. Как вкусно жить.
6: Давай быстрей, опаздываем.
7: Да, мам.
8: Тебе что, деньги девать некуда? А?
7: Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
9: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
1: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк онлайн.
10: Купите новый диван себе и Афоне в Асконе. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана с анатомическим матрасом и 100% кэшбэк. Аскона.
11: Дом РФ Банк знает. Когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
12: Bridge Classic.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
1: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.
2: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения.
3: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
4: Вкусные цены в Ростикс. Шеф-ролл Джуниор за 99 рублей, шеф-бургер Джуниор за 115 рублей, мой баскет за 199 рублей и другие суперцены. Ростикс. Настроение есть.
5: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
6: Ждать нельзя.
5: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
6: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
5: Т-бизнес. И дело делается.
7: Опять сопли снова на больничный.
8: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
9: Один заболел, всем Кагацел.
10: Time line. Service save.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Опять сопли снова на больничный.
1: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
2: Один заболел, всем Кагацел.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
4: Порадуйте себя покупками на распродаже и выигрывайте тысячи призов в большом розыгрыше. А близким дарите сертификаты ВВ.
5: Кать, а где у нас лекарства?
6: Возьми на ВВ.
4: Заказывайте лекарства на ВВ от известных брендов. Essentiale Forte N за 2299 рублей.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: А зачем вы их таскаете?
1: Скидки на хобби, мили на полеты.
2: Карта рассрочки. Это для кафе.
3: Зарплатные. Бонусы за спорт.
1: А это с кэшбэком на все.
4: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Человек заледенел. Лоротрицин. У нас тут больное горло.
7: Справляться в одиночку не впервой.
8: Опять один за троих работаешь.
9: Лоротрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Лоротрицин. Спасение больного горла.
10: Огромный колл-центр кибермошенников уже направил свой алчный взгляд на Тихий город. И в решающий момент у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь каждый житель бесплатно подключил сервисы защиты в Сбербанк Онлайн себе и близким. Так они усилили безопасность и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
11: Любимый кофе в новом формате. Монарх Велюр 400 грамм за 999 рублей.
12: Bridge Media представляет.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.